Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Компания Cloudflare сняла метку шпионское ПО с мессенджера Макс. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу российского мессенджера. В четверг, 30 апреля, в Макс заявляли, что пометка связана с технической ошибкой. До этого статус шпионского ПО получил российский альтернативный клиент Telegram приложение.

0: Телега. Сервис также удалили из App Store. В марте было опубликовано исследование, в котором речь шла о функционале, который давал возможность перехватывать данные между приложением и самим мессенджером Telegram. Тихим и быстрым назвали очевидцы задержания неадекватного мужчины в районе Екатеринбург-арены. Как рассказала ТАСС-координатор районного отделения партии ЛДПР Наталья Грехова, она не испугалась незнакомца, поскольку стояла за Денисом Паслером и его охраной. Именно во время фото с ней произошел инцидент. Также УРАРУ выяснила, кто сумел задержать подозрительного бегуна, который двигался в сторону губернатора Свердловской области. Им оказался сотрудник частного охранного предприятия. В полиции подробности утреннего инцидента у Екатеринбург-арены пока не комментируют. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании отравления детей в Большом Истоке. В Роспотребнадзоре региона накануне сообщили, что в школе и садике поселка выявили признаки кишечной инфекции, а причиной стало некачественное водоснабжение. Свердловское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом пишет «Коммерсант». Урал. Президент Владимир Путин присвоил врачу Семену Спектору звание Героя труда. В указе главы государства сказано о присвоении награды за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Семен Спектор является создателем госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. Также своим указом Владимир Путин присвоил звание Героя труда актрисе Марине Ниёловой. Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе. В Южной Калифорнии планируют выставить 9 личных вещей поп-короля, включая черные лоферы с его автографом и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика Майкл, который за первый уикенд поставил рекорд по сборам, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из этого ажиотажа. Торги стартуют сегодня. Начальная цена лоферов – $7,500. Согласно сопроводительной записке по помощницу Майкла Джексона, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
1: Прогноз погоды.
0: Сегодня, в субботу, 2 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 8 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Компания Cloudflare сняла метку шпионское ПО с мессенджера Max. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу российского мессенджера. В четверг, 30 апреля, в Max заявляли, что пометка связана с технической ошибкой. До этого статус шпионского ПО получил российский альтернативный клиент Telegram, приложение Telega. Сервис также удалили из App Store. В марте было опубликовано исследование, в котором речь шла о функционале, который давал возможность перехватывать данные между приложением и самим мессенджером Telegram. Тихим и быстрым назвали очевидцы задержания неадекватного мужчины в районе Екатеринбург-арены. Как рассказала ТАСС-координатор районного отделения партии ЛДПР Наталья Грехова, она не испугалась незнакомца, поскольку стояла за Денисом Паслером и его охраной. Именно во время фото с ней произошел инцидент. Также УРАРУ выяснила, кто сумел задержать подозрительного бегуна, который двигался в сторону губернатора Свердловской области. Им оказался сотрудник частного охранного предприятия. В полиции подробности утреннего инцидента у Екатеринбург-арены пока не комментируют. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании отравления детей в Большом Истоке. В Роспотребнадзоре региона накануне сообщили, что в школе и садике поселка выявили признаки кишечной инфекции, а причиной стало некачественное водоснабжение. Свердловское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом пишет Коммерсант. Урал. Президент Владимир Путин присвоил врачу Семену Спектору звание Героя труда. В указе главы государства сказано о присвоении награды за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Семен Спектор является создателем госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. Также своим указом Владимир Путин присвоил звание Героя труда актрисе Марине Ниёловой. Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе. В Южной Калифорнии планируют выставить 9 личных вещей поп-короля, включая черные лоферы с его автографом и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика «Майкл», который за первый уикенд поставил рекорд по сборам, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из этого ажиотажа. Торги стартуют сегодня. Начальная цена лоферов – $7,500. Согласно сопроводительной записке по помощницы Майкла Джексона, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня, в субботу, 2 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов.

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Компания Cloudflare сняла метку «Шпионское ПО» с мессенджера Макс. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу российского мессенджера. В четверг, 30 апреля, в Макс заявляли, что пометка связана с технической ошибкой. До этого статус «Шпионского ПО» получил российский альтернативный клиент Telegram, приложение Telega. Сервис также удалили из App Store. В марте было опубликовано исследование, в котором речь шла о функционале, который давал возможность перехватывать данные между приложением и самим мессенджером Telegram. Тихим и быстрым назвали очевидцы задержания неадекватного мужчины в районе Екатеринбург-арены. Как рассказала ТАСС-координатор районного отделения партии ЛДПР Наталья Грехова, она не испугалась незнакомца, поскольку стояла за Денисом Паслером и его охраной. Именно во время фото с ней произошел инцидент. Также УРАРУ выяснила, кто сумел задержать подозрительного бегуна, который двигался в сторону губернатора Свердловской области. Им оказался сотрудник частного охранного предприятия. В полиции подробности утреннего инцидента у Екатеринбург-арены пока не комментируют. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании отравления детей в Большом Истоке. В Роспотребнадзоре региона накануне сообщили, что в школе и садике поселка выявили признаки кишечной инфекции, а причиной стало некачественное водоснабжение. Свердловское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом пишет «Коммерсант». Урал. Президент Владимир Путин присвоил врачу Семену Спектору звание Героя труда. В указе главы государства сказано о присвоении награды за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Семен Спектор является создателем госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. Также своим указом Владимир Путин присвоил звание Героя труда актрисе Марине Ниёловой. Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе. В Южной Калифорнии планируют выставить 9 личных вещей поп-короля, включая черные лоферы с его автографом и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика Майкл, который за первый уикенд поставил рекорд по сборам, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из этого ажиотажа. Торги стартуют сегодня. Начальная цена лоферов $7,500. Согласно сопроводительной записке помощницы Майкла Джексона, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня, в субботу, 2 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня я предлагаю вам познакомиться с несклоняемым существительным мужского рода «сундоку». Похоже на какое-то японское слово? Абсолютно верно. Этот термин пришел из Японии. «Суму» – это складывать в стопки, а «доку» – это читать. Вместе получается привычка покупать книги и оставлять их непрочитанными. Вот такой грешок случается у некоторых из нас. «Сундоку» – это международное понятие. Его используют в разговорной речи, в блогах, психологии, потреблении. Это, знаете, скорее не про лень, а про любопытство. Ты покупаешь книгу, потому что очень хочешь прийти к ней попозже. «Сундоку» – это не проблема, а такое тихое обещание себе: «Однажды у меня будет время на все это». Я приготовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 10 утра. Новости.
1: Доброе утро. Американский Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной. Об этом сообщают агентства Associated Press и Politico. При этом немного ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложениями Ирана по урегулированию конфликта, переданными через Пакистан. Ранее издание Axios сообщало о том, что предложение Тегерана предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива для судоходства, продление режима прекращения огня или его долгосрочное закрепление, либо окончательное завершение конфликта. Вопросы, связанные с прекращением обогащения урана, при этом предлагалось отложить. Чехия одобрила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он прибудет в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черги. Фицо в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили о том, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию. В прошлом году Латвия и Эстония тоже отказались пропустить самолет Роберта Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, напоминает «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге разбираются в массовой аварии на объездной дороге. 18-летний водитель «Рено» накануне в дождь не справился с управлением, выехал на встречную полосу. После столкновения с «Тойотой», а также грузовиком «МАН» и «Опелем» машина загорелась. В автомобиле «Рено» было 5 человек, четверо из них несовершеннолетние пассажиры. Погибли водитель и 3 пассажира. Еще одну 17-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга. Двое людей из «Тойоты» также госпитализированы. Остальные участники массового ДТП не пострадали, пишет Я1, ссылаясь на ГАИ. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумяна 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у 2 автомобилей Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Я1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдутся от 100 до 150 тысяч рублей. В полиции подтвердили, заявление принято, ведется проверка по факту происшествия, воров ищут. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара. Очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Я1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, в субботу, 2 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Представьте, вы едите одно и то же блюдо, но либо медленно, либо на бегу. И организм реагирует как на два разных приема пищи. Все дело в том, что жевание – это не формальность, а самый первый этап пищеварения. И чем лучше мы прожевываем, тем легче нашему желудку. Меньше тяжести, меньше вздутия, больше энергии после еды, а не какой-нибудь там, знаете ли, сонливости. И я просто напоминаю, сигнал «я наелся» приходит с задержкой примерно в 15-20 минут. Но вот так устроен наш организм. Поэтому если есть быстро, мы просто не успеваем это почувствовать именно по

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Доброе утро. Уровень бедности в России упал в полтора раза с 2021 года по 2025. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера России Татьяну Голикову. По ее словам, с января этого года максимальную сумму пособия по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 83 тысяч. Это помогло снизить уровень бедности, отметила вице-премьер. В феврале Голикова заявляла о том, что рост реальных доходов россиян в прошлом году составил 7,7%. Зарплата в реальном выражении увеличилась на 4,4%. В этом году реальные доходы граждан могут подняться еще на 4,8%, отмечает Голикова, пишет «Москва-24». Сегодня утром в аэропорту Кольцово сработала пожарная сигнализация. Всех людей попросили покинуть здание. Как сообщили порталу Е1 очевидцы, в одном из кафе в зоне внутренних рейсов загорелся пауэрбанк в багаже одного из пассажиров. В пресс-службе Кольцова уточнили, что удалось своевременно потушить устройство. Никто не пострадал. На работу аэропорта происшествие не повлияло. Ранее сообщалось, что в российских аэропортах хотят ужесточить условия перевозки пауэрбанков, внешних аккумуляторов. Пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более двух таких устройств, сообщает телеграм-канал «База». На Средний Урал идет тепло. Как сообщили в Уральском гидромете, теплая погода установится уже с завтрашнего дня, 3 мая. Далее, до 7 мая, существенных осадков не ожидается, но в конце первой и в начале второй декады мая вероятны дожди. Сайт Росгидромета обещает Екатеринбургу очень теплые предстоящую неделю. Во вторник до плюс 22 градусов, в среду плюс 24 днем, в пятницу 8 мая плюс 26. По предварительному прогнозу погодных интернет-ресурсов, например, World Weather, в День Победы 9 мая днем плюс 19 без существенных осадков, но уже с 10 числа погода испортится, ожидаются дожди и существенное понижение температуры. В Германии более 360 тысяч человек вышли на митинги и потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщило объединение немецких профсоюзов. Демонстранты шли с лозунгами «Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль». Петиция с требованием отставки канцлера собрала к вечеру 1 мая более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч. Согласно проведенному в середине апреля опросу телеканалов РТЛ и НТВ, работой Мерца недовольны 80% жителей, и это антирекорд. Предстоящим летом будут актуальны необычные сочетания цветов в одежде, которые сделают образ дорогим и интеллектуальным. Об этом рассказала Ленте.ру стилист Анна Скороходова. В числе необычных сочетаний, например, сливочно-желтый оттенок с холодным серым, небесно-голубой с шоколадным, лаймовый с молочным и пудрово-розовым. Также визуально богаче внешний вид сделают такие цвета, как молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, в субботу, 2 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Планирование семьи начинается с диспансеризации. Пройдите вместе с партнером необходимое обследование. Бесплатно, доступно в поликлинике. Подробности на сайте профилактика.ру. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
2: 18+.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Екатеринбурге. Полдень. Новости.
1: Добрый день. Силы ПВО России минувшей ночью сбили 215 украинских беспилотников над 15 регионами страны, а также над Черными Азовскими морями, пишет пресс-служба Минобороны. Дроны уничтожены в том числе на подлете к Москве и Санкт-Петербургу. Питерский аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию. Временные ограничения полетов в небе над Ленинградской областью отразились на маршрутах в аэропорт Калининграда. Возможны корректировки расписания, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, пишет газета.ру. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором накануне погибли четверо подростков. Об этом заявил старший помощник главы Свердловского СКР Александр Шульга, пишет РИА Новости. Массовая авария случилась на 57-м километре ИКАДа на участке в направлении Верхней Пышмы, сообщили в ГАИ. 18-летний водитель Рено на мокрой дороге выехал на встречную, где столкнулся с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После ДТП автомобиль Рено загорелся, погиб его водитель, а также трое несовершеннолетних пассажиров. 17-летнюю девочку после удара выкинула из машины. Она в тяжелом состоянии в 9-й детской больнице. Медпомощь также понадобилась двум взрослым из Тойоты. В Госдуме России напомнили о том, какие категории дачников освобождаются от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек. В России действует так называемый квадратный вычет в размере 50 квадратных метров из общей площади объекта. Вычитают этот метраж. Налог начисляют только на оставшуюся часть. Если площадь дома меньше 50 квадратов, налоговая база становится нулевой. Платить ничего не нужно, отметил депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера, пишет РИА Новости. Вход в метро «Уралмаш» со стороны ДК «Лаврова» в Екатеринбурге закрыли на праздники. Как сообщили в подземке, вестибюль номер 2 будет недоступен пассажирам до понедельника, 4 мая. Также вход в метро со стороны ДК «Лаврова» не будет работать 10 и 11 числа. Пассажиров просят в выходные для входа на станцию «Уралмаш» пользоваться вестибюлем, который расположен в районе кинотеатра «Заря» и перекрестка проспекта Космонавтов с улицами Машиностроителей и Баумана. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев Явы, тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, в субботу, 2 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, похожее на какой-то французский десерт. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «интерлиньяж». Но это никакой не десерт, а расстояние между строчками текста. Пришло это слово из типографики. Раньше наборщики вставляли между строчками тонкие металлические пластинки, чтобы текст не слипался в кашу. Представляете, как все было сложно. А вот где мы с вами встречаем интерлиньяж каждый день, так это в книгах, в меню кафе, в сообщениях, на сайтах, афишах. Если строки слишком близко, читать тяжело. Если далеко, текст будто разъехался после вечеринки. Так что запомнили? Интерлиньяж. Линьяж – расстояние между строчками текста. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Напоминает газета «РУ», российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта с национальными флагами и гимном. 13 апреля World Aquatics решила допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
1: Прогноз погоды.
0: Завтра, в воскресенье 3 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 4,9, днем от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха, предстоящей ночью, +1, +3. В воскресенье днем 15-17 тепла.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ну все, начну правильно питаться и тренироваться. С понедельника.
2: Лучше начни с диспансеризации. Там и здоровье проверят, и рекомендации дадут. Бесплатно, доступно, в поликлиниках города.
1: Уже записался на понедельник.
3: Подробности на profilaktika.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. 18+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Поговорим сегодня про ужин, точнее, поздний ужин. Потому что это не столько про во сколько, сколько про то, как он совпадает с вашими внутренними часами. Ночью наш организм уже снижает чувствительность к инсулину и замедляет пищеварение. Поэтому тяжелая еда прямо перед сном чаще дает поверхностный сон и пробуждение. Но важный нюанс, если вы поздно возвращаетесь домой и чувствуете сильный голод, терпеть не нужно. Это повышает кортизол и мешает уснуть. Лучше сделать умный мини-ужин. Что-то легкое, ну, например, белок плюс немного углеводов. Например, йогурт с ягодами или яйцо с тостом. Маленькая порция работает лучше, чем полный отказ от еды. Если вы ложитесь поздно, правило простое – не есть за 2-3 часа до сна. А не ориентироваться на фиксированное время вроде после 6 нельзя. И вот что действительно важно – не столько калории, сколько состав. Жирная и тяжелая пища дольше переваривается и чаще будет нас по ночам, а резкие скачки сахара могут разбудить под утро. Хороший лайфхак – разбить ужин на 2 этапа. Легкий прием пищи – чуть раньше и небольшой перекус позже. И дать себе хотя бы 30 минут после еды до сна. Но это если вы пришли поздно вечером. Главное – не идеальное время, а стабильность. Когда режим понятен, организм адаптируется, и засыпать становится легче. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Уровень бедности в России упал в полтора раза с 2021 по 2025 годы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, с января максимальную сумму пособия по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 83 тысяч. Это помогло снизить уровень бедности, отметила вице-премьер. Напомню, в Госдуме предлагают увеличить госрасходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5% ВВП до 3%. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет «Москва-24». В России ведется разработка ГОСТа на шаурму. Это делает технический комитет, сообщила сегодня замглавы Роскачества Елена Саратцева. Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, технологии приготовления и срокам годности продукта. Специалист отметила, что многие спрашивают, можно ли делать шаурму с разными ингредиентами, например, с морковью. Есть такой рецепт, отметила Саратцева, пишет РИА Новости. Ранее в России разработали проект ГОСТа для блюд русской кухни. Пока опубликована только часть проекта, в ней 133 блюда, отмечает агентство. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумяна 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у двух автомобилей Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Е1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдутся от 100 до 150 тысяч рублей. В полиции подтвердили, заявление принято, ведется проверка по факту происшествия, воров ищут. На Средний Урал идет тепло. Как сообщили в Уральском гидромете, теплая погода установится уже с завтрашнего дня, 3 мая. Далее, до 7 мая, существенных осадков не ожидается, но в конце первой и в начале второй декады мая вероятны дожди. Сайт Росгидромета обещает Екатеринбургу очень теплые предстоящую неделю. Во вторник до плюс 22 градусов, в среду плюс 24 днем, в пятницу 8 мая плюс 26. По предварительному прогнозу погодных интернет-ресурсов, например, World Weather, в День Победы 9 мая днем плюс 19 без существенных осадков, но уже с 10 числа погода испортится, ожидаются дожди и существенное понижение температуры. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Е1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в воскресенье 3 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 4,9, днем от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха, предстоящей ночью, плюс 1, плюс 3. В воскресенье днем 15, 17 тепла.

Я такая в цвете, в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Из-за перебоев в работе аэропорта в Сочи задерживаются более полусотни рейсов. Один в Москву отменен. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данное онлайн-табло воздушной гавани. На вылет задержано 27 рейсов, в том числе 2 не смогли вовремя вылететь в Екатеринбург. Перелет тоже идет со сбоями, опаздывают 29 самолетов. На запасные аэродромы были отправлены 14 авиалайнеров, пишет РИА Новости. Ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи взяла на контроль Южная транспортная прокуратура. Ограничения в Сочи. В сочинском аэропорту действовали со вчерашнего вечера. В самом Сочи вводился режим воздушной угрозы. Стало известно о состоянии пострадавших в массовой аварии на Екатеринбургской объездной, которая случилась накануне. Напомню, 18-летний водитель Рено выехал на встречную в Тойоту, в грузовик МАН и в Опель, после чего Рено загорелся. В нем погибли сам водитель и трое его несовершеннолетних пассажиров. 17-летнюю девушку из Рено выбросило в окно, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель Тойоты также находится в больнице, у него 3 перелома таза и ушибы. Об этом мужчина сам рассказал порталу Е1. Пассажирку Тойоты отпустили домой, у нее сотрясение мозга. Напомню, по факту массового ДТП СКР завел уголовное дело. В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, который пытался напасть на губернатора на празднике весны труда. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбурга Сирик Таспаков. Верхоседский райсуд признал его виновным по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина взят под административный арест на 2 недели. Напомню, накануне мужчина решил отметить 1 мая на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев губернатора Паслера, резко устремился к нему, был остановлен службой безопасности, однако стал прорываться к губернатору, нецензурно ругаясь. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. Пассажиры самолета, летевшего из Екатеринбурга в Краснодар, спасли женщину, которой стало плохо во время полета. Инцидент случился утром 1 мая. По словам очевидцев, пассажирка стала терять сознание. Ей оказали первую медпомощь, другие пассажиры принесли кислород, лекарства и тонометр. По прилету в Краснодар пассажирку забрала скорая помощь, пишет агентство ЕАН. Российские синхронистки выиграли первое золото под флагом России на Кубке мира в китайском Сиане. Это Кира Черезова и Валентина Герасимова. На втором месте также российский дуэт Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Бронзовую медаль завоевал японский дуэт. Как напоминает газета «Ру», российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта с национальными флагами и гимном. 13 апреля World Aquatics решила допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в воскресенье 3 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 4,9, днем от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха, предстоящей ночью, +1, +3. В воскресенье днем 15-17 тепла.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

Так обидеть тебя.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества. Пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Установлены личности детей, погибших в тяжелом массовом ДТП на Екатеринбургской объездной. Они из Полевского. Как рассказала сестра погибшего, 18-летнего юноши, который был за рулем Рено, это был не его автомобиль. У него не было прав. Разбитый Рено – это машина соседа, который попросил парня поставить сабвуфер в багажник. Он его купил жене в подарок. Молодой человек поставил и угнал машину, решил покатать подружек. Вместе с ним погибли две 16-летние девочки, одна 15-летняя, еще одна 17-летняя девочка. Девочка находится в тяжелом состоянии в 9-й детской больнице Екатеринбурга. Из горевшего накануне недостроенного здания у вокзала в Екатеринбурге пожарные вывели 4 подростков, пишет «Комсомольская правда». Напомню, накануне вечером пошел дым из недостроя, известного как «Призма». На место прибыли 6 пожарных машин, 19 спасателей. В ходе разведки выяснилось, что пламя вспыхнуло на 3-м этаже. На площади 80 квадратных метров загорелся мусор. Оказалось, что в этот момент в заброшенном недострое находилась группа подростков. Пожарные вывели их, передали полиции, сообщили в МЧС области. Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло сегодня в Японии. Толчки были в префектуре Нара, его ощутили и в соседнем мегаполисе Осака. Об этом сообщили эксперты главного метеоагентства Японии. Очаг находился на глубине 70 километров. В Осаке сначала ощущалась слабая качка, после этого последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась. В последний раз подземные толчки в Японии фиксировали на севере страны в префектуре Хоккайдо. В конце апреля этого года магнитуда 6 баллов, напоминает газета.ру. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев Явы, тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в воскресенье 3 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 4,9, днем от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха, предстоящей ночью, +1, +3. В воскресенье днем 15-17 тепла.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня я расскажу вам про неодушевленное существительное мужского рода «ботель». Ну, как-то похоже на отель, правда? Да, здесь есть правда. И это гостиница на воде. Чаще всего это либо переоборудованное судно, либо плавучий отель, который стоит у берега. По ощущениям, ну, это как обычный отель – там номера, завтраки, сервис, все есть. Но бонус у него – такой особенный вид на воду, легкое покачивание и особая атмосфера. Чаще всего ботели можно встретить в городах с реками и каналами, например, в Амстердаме, Праге или Будапеште. Там это часть туристического опыта. Так что для кого-то это слово может быть совершенно экзотическим, а для кого-то – обычный, привычный формат отдыха – ботель. Гостиница на воде. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете радио «Лето».

0: яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
1: Если хочешь там

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Свердловской области объявлен режим повышенной готовности к угрозе от беспилотников, предупредил губернатор Денис Паслер, пишет УРА.ру. Угрозу от беспилотников объявили в 16.09. Это уже четвертая воздушная тревога за последнюю неделю. Первая была в прошлую субботу, 25 числа. Тогда беспилотник атаковал жилой дом на улице Хохрякова в Екатеринбурге. Более 40 квартир в многоэтажке были повреждены. 9 человек обратились за помощью к врачам. Одну женщину доставили в больницу с отравлением угарным газом. Межземный аэропорт Кольцово приостановил работу из-за угрозы беспилотников, перестал принимать и отправлять самолеты. Также была приостановлена работа аэропортов Уфы и Челябинска. Впрочем, уже в 16.38 в телеграм-канале Росавиация объявили о снятии ограничений в Кольцово, пишет агентство «Европейско-азиатские новости». Стало известно о состоянии пострадавших в массовой аварии на Екатеринбургской объездной, которая случилась накануне. Напомню, 18-летний водитель Рено выехал на встречную в Тойоту, в грузовик МАН и в Опель, после чего Рено загорелся. В нем погибли сам водитель и трое его несовершеннолетних пассажиров. 17-летнюю девушку из Рено выбросило в окно, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель Тойоты также находится в больнице, у него 3 перелома таза и ушибы. Об этом мужчина сам рассказал порталу Е1. Пассажирку Тойоты отпустили домой, у нее сотрясение мозга. Напомню, по факту массового ДТП СКР завел уголовное дело. В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, который пытался напасть на губернатора на празднике весны труда. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбурга Сирик Таспаков. Верхоседский райсуд признал его виновным по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина взят под административный арест на 2 недели. Напомню, накануне мужчина решил отметить 1 мая на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев губернатора Паслера, резко устремился к нему, был остановлен службой безопасности, однако стал прорываться к губернатору, нецензурно ругаясь. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. Пассажиры самолета, летевшего из Екатеринбурга в Краснодар, спасли женщину, которой стало плохо во время полета. Инцидент случился утром 1 мая. По словам очевидцев, пассажирка стала терять сознание. Ей оказали первую медпомощь, другие пассажиры принесли кислород, лекарства и тонометр. По прилету в Краснодар пассажирку забрала скорая помощь, пишет агентство ИАН. Российские синхронистки выиграли первое золото под флагом России на Кубке мира в китайском Сиане. Это Кира Черезова и Валентина Герасимова. На втором месте также российский дуэт Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Бронзовую медаль завоевал японский дуэт. Как напоминает газета РУ, российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта с национальными флагами и гимном. 13 апреля World Aquatics решила допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в воскресенье 3 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 4-9, днем от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха, предстоящей ночью, +1, +3. В воскресенье днем 15-17 тепла.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня я расскажу вам про тот самый экзотический фрукт, который уже давно можно найти на полках наших магазинов. И это манго. Кстати, если вдруг вы купили его зеленым, не беда, манго может дозреть дома. Оставьте его при комнатной температуре, а если хочется быстрее, положите в бумажный пакет рядом с яблоком или бананом. Они выделяют этилен, который ускоряет созревание. Манго не зря называют королем фруктов. За вкус и за пользу, конечно. В нем витамин С для иммунитета, бета-каротин для кожи и зрения, а еще клетчатка для пищеварения и антиоксиданты, которые помогают организму справляться с нагрузками. Едят его, конечно, просто так, а можно добавить и в салаты, смузи или десерты. А еще манго используют в косметологии. Масло манго хорошо увлажняет кожу и волосы, но с домашними масками лучше аккуратнее. Сначала тест на небольшом участке, потому что аллергенов там порядком. Кому стоит быть внимательнее? Ну вот как раз людям с аллергией или чувствительным пищеварением и, конечно, тем, кто следит за уровнем сахара в крови. Кстати, вы знали, что манго, кешью и фисташка – родственники? Все они из одного семейства анакардиевых. У них такая общая растительная химия, природные масла, смолы и активные вещества. Ну и кроме того, манго – это костянка, то есть это фрукт с большой косточкой внутри, то есть и с персиками, и со сливами нашими у него тоже есть кое-что общего. Но только такая тропическая версия, яркая, сочная и с королевским статусом. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Сотрудникам таможни в России разрешили сбивать беспилотники для защиты своих объектов. Идет речь о любых автоматизированных беспилотных комплексах, воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Соответствующий закон подписал президент Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Порядок принятия решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, пишет газета «Коммерсант». В Свердловской области сегодня был объявлен режим беспилотной опасности в четвертый раз за последнюю неделю. Первый раз режим угрозы объявляли в прошлую субботу, 25 апреля. Тогда беспилотник повредил жилой дом на улице Хрякова. Были повреждены более 40 квартир в многоэтажке. 9 человек обратились за помощью к врачам. Второй и третий раз режим опасности от беспилотников объявляли 29 и 30 апреля. Работу Кольцова сегодня также приостановили, но уже в 16:38 Росавиация отменила ограничения, пишет агентство ЕАН. На предстоящей неделе в Свердловскую область придет летнее тепло. По данным синоптиков Уралгидромета, уже в воскресенье 3 мая температура днем в Екатеринбурге может подняться до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. В понедельник, 4 мая, Свердловский гидромет обещает до плюс 19, преимущественно без осадков. По предварительным прогнозам Росгидромета, в середине следующей недели температура в Екатеринбурге днем может подняться до плюс 24 градусов, к концу недели до плюс 26. Но с 10 мая начнется новое похолодание и дожди. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург в этот понедельник, 4 мая. 1 мая ретропоезд сделал первую остановку в Перми. Сегодня он остановился в Первоуральске, завтра будет в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9:50 утра до 15:30. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон Победы будет в Нижнем Тагиле, в тот же день в Кушве. 7 мая состав прибудет в Серов, пишет агентство ЯН. Напомню, на открытых платформах эшелона Победы установлена историческая военная техника, есть вагон хлебопекарня, аптека перевязочная, размещены исторические фотографии. В России ведется разработка ГОСТа на шаурму. Это делает технический комитет, сообщила сегодня замглавы Роскачества Елена Сарацева. Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, технологии приготовления и срокам годности продукта. Стандарт важен, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Такой рецепт есть, отметила специалист, пишет РИА Новости. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в воскресенье 3 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 4,9, днем от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 1, плюс 3. В воскресенье днем 15-17 тепла.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – дуоль. Звучит как дуэт, но это совсем про другое. Дуоль – это когда две ноты исполняются за время трех. То есть внутри привычного ритма музыка как будто бы ускоряется. Такой прием часто встречается в классике. У Фредерика Шопена, Людвига ван Бетховена. И в джазе, кстати, тоже. Мы просто не всегда осознаем это, а чувствуем. Слово происходит от латинского «до» – «два». Похоже, иногда, чтобы попасть в ритм, не нужно больше времени. Нужно просто другое ощущение темпа. Запомнили? Дуоль. Это когда две ноты исполняются за время трех. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки, одна 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на Свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхесецкий райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1, напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек и дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентство РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» – это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Фрэнкел снял в картине звезд из первого фильма Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в воскресенье 3 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 4-9, днем от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 1, плюс 3. В воскресенье днем 15-17 тепла.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

супер диджей. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: Здравствуйте.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.